0: уши станут сушишь. Мы назавсёды помиримся с ссором. Бо мы так и не стали ближайшими.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

черговый день, як новый крок до шляху, як новый опыт, новым сенсом жить. А на самом деле

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У червені видавецтва «Мене нема» випустить «Шокінг культ» книгу «Перамен». Вибраные тексты одноименного ютуб-проекта Максима Жбанкова.
2: Читача чекають 37 текстов про Беларусь и то, что с нами здарилося после 20-го.
1: Сам Жбанков каже, что для его эти тексты стали эмоциональной терапией и креативной перезагрузкой. Махчима, это спрацует с кем-то еще.
2: А в эфире Еврорадио культуролог и письменник разважая про то, что сталося за эти годы с нашей белорусскостью.
1: Слухаем отказ Максима Жбанкова.
3: Она живее киснее. Но я завсёды, ведаете, она живее киснее не запланованным администрацией способом, я бы сказал. Бо покуль, якобы, хтось робить мапы рухов и распрацовывая директивные якобы, подставы керования культурным процессом, культурка існує незалежно от всех этих выселков. И для меня это безумная подстава для оптимизма. Вы ведаете, спробовать керовать ветром можно кольки угодно, все одно он будет робить свое. То же самое и с культурой. Бо крути ее, не крути, керуй ее, не керуй. И она свое докажет, и она свое расскажет. Вот тому, я думаю, что просто в принципе для когости эта ситуация зарабилась открытием белорусскости. Для когости это была спроба замацовать свои властные шаблоны и стереотипы. Для когости, и тут я нахабный себе в этот список как бы долучаю, это было сродком поширения свядомости. Разумением, что белорусскость – это, передусім, певный шлях разумения своего існавання, то это певный исторический досвід, и это певный психологический, мне подается, портрет, эти автопортрет. Скорее мы кажем про белорусскость как про партизанство, как про прихованную вот эту спробу выживания в несприятных условиях, как досвід існавання в ситуации несуразмерных по своей эмоции выселков сбоку альтернативы и державы. Вот это все речи. Это все вельми цікавые практикования у невидовочности и неоднозначности. То есть разумение Беларуси, белорусскости, как складанного набору разностайных версий існавання в этом контексте, в этом историческом периоде, в этом культурническом осяроде, и разумение того, что белорусскостью может быть шмат, и сярод их нема правильные и неправильные, а есть живые и мертвые. Вот это, как на меня, вельми истотная и вельми важная речь. Бо коли мы приходим до этой думки, влюбленное питание, а чему не на мове, абсолютно робится неистотным, бо головное в данном выпадку, не выбор мовного регистра, как вы, напевно, зауважили, для меня нема такого питания, и николи не было. Это выбор певной життевой позиции. Это выбор певной системы каштовностей. Это выбор певного малюнку культурного активизма и певной формы национальной годности. Вот коли это все есть, для меня это свой человек. А лишь белорусскость может быть и не своей. Белорусскость может быть и конфликтной. И то, что мы научились спрашаться и не погаджаться помеж собой, робим это все ж таки хоть час от часу, але интеллигентно и змястовно, это так само наближение, да, я рискну сказать, до постклассичной белорусскости. До белорусскости, я сказал бы, Владимир Маскевич, по замежам видовочно. Вот мы, да, и наближаемся. Але я подозреваю, что наблизиться до конца нам не трымается николи. Белорусскость — это проект развития. Это лёсы нации, перекладенные на тексты рухи и подеи. И они будут жить аккурат столько, как будет жить наша нация. Ну, вот так.
2: Гэта быў Максім Жбанкоў. Што стала з нашай беларускасцю ў свеце пасля 20-га года і як даць рады? Вось што мы абмяркоўвалі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Раніця з рацією інформаційно-музичний ефір. Треба зараз концентруватися на питаннях визволення Білорусі. Необхідно інформаційно обслуговувати те, що у першу чергу хвилює білорусів у самій країні, бо вони живуть іншим порядком дня. Так, каже былий політв'язень, блогер, журналіст, громадський діяч Миколай Дзядок.
2: Я скажу тільки один пункт, який мене хвилює найбільше. Я назираю і бачу вельми добре, что режим поставил своей метой максимально отдалить белорусов за межа от белорусов внутри Беларуси. И они с этим достаточно поспехово справляются, не у опошнюю шаргу за недбайности и легкодумности многих белорусов, которые опынулись за межа. То как я это бачу найперш по информационным порядку дня, вельми многое то, что обмерковывают политичные активисты за межой, я бы сказал, навод 90%, и оно белорусов у Беларуси не хвалюя увогуля. И это приводит к тому, что целые суполки белорусов начинают жить у разных информационных бурбалках. И, конечно, это вельми мощных отдаляет один одного, выкликая непоразумение. И это плюс бесконцые конфликты, сварки внутри демократичного руху, миграции, которые назирают белорусам с Беларуси, конечно же, болюче, незразумело, потому что они от этого целком далекие и живут с усим иншим порядком дня, иншими потребами. И, конечно, я стараюсь сам у свою чергу максимально концентрироваться все ж таки на обслуговывании информационных потребов белорусов у Беларуси, хотя и за межи так само, хотя меня глядят и подтримливают. Ось, але все ж таки я хотел, как все активисты, які активничают зараз у за межи, все ж таки сконцентрировались не на обмерковании неких своих узкоспециальных темов, идеологичных, и не на высветлении бесконцем, на этой ярмарце фанаберы, так, высветлении, кто лепший лидер, кто лепший активист, а все ж таки сконцентрировались на питаннях вызволения Беларуси.
3: Как думаете, а что изменили теперь выборы в Координационную Раду?
2: Координационная Рада николи не была суперуплывовым органом, это худший символ, який символ рушучасці беларусаў мець свае працоўныя палітычныя арганізацыі. У гэтым плане яна не столькі змяніла, колькі дазволіла захаваць тое, што ўжо ёсць, захаваць статус-кво, а ў бягучай сітуацыі няспынных атак рэжыма на беларускую эміграцыю, на беларускую палітычную структуру эміграцыі, гэта ўжо немало.
3: Як думаеце, а ці геапалітычныя падзеі таксама ці нейкім чынам уплываюць на беларускі кантэкст і вось на дэмакратычныя сілы?
2: Я б сказаў, што яны ўплываюць на беларускі кантэкст нават болей, чым нам бы таго хацелася, таму што краіна адносна невялікая, і яна зараз вельмі моцна залежная ад, і заўсёды была ад усіх геапалітычных шокаў. І зараз, канешне, галоўнае, я бы вылучыў з таго, што ўплывае на абстаноўку Беларусі. Это война во Украине, война у Иране и внешнеполитический курс США, який досить турбулентный, досить непредказальный. Вот эти факторы, вельми мощно, конечно, уплывают.
3: И как думаете, как это все уличить у планования некой такой деятельности? И можно это уличивать, эти факторы?
2: Ну, конечно, улик рисков, это завсёды такая база при проектировании, чего бы то ни было. И я лічу, што каб нам не быць хаця бы на некаторы адсотак знізіць залежнасць ад вось гэтых знешнепалітычных фактараў, нам неабходна мець мажлівасць абапірацца на свае ўласныя сілы. Каб мы маглі абапірацца на свае сілы, нам трэба акумуляваць ресурс. Арганізацыйны ресурс, фінансавы ресурс, чалавечы ресурс, рэпутацыйны ресурс. Все это нам треба назапашваць і не марнаваць, тому што каб на черговом повороте истории нас не раструшчило. То, что шмат есть на свете в человечей, но уже истории народов, которые хотели бы иметь властную державность и державную незалежность, але не все домоглись этой мэты. И не домоглись на первых тех, кто не смогли у належный момент продемонстрировать внутреннее одинство и не имели достаточного ресурса. По некоторых поинтах, по некоторых накерунках у белорусов достаточно добрый ресурс. Есть чем гонориться, это ресурс замежного представительства. Так? По некоторых ситуация нашмат горш. Тому мы растрачиваем этот ресурс, когда мы сваримся между собой, когда у публичной сферы, вместо того, как обмерковывать тактики и методы нашего узмоснения, мы занимаемся особистыми нападками один на одного. И когда дозволяем спецслужбам проводить спецаперацыі па дыскрэдытацыі адно аднаго ў дэмакратычным руху. І вось гэтага не можна рабіць, таму каб знізіць залежнасць ад гэтых знешнепалітычных, геапалітычных падзеяў, на якія мы ніяк не ўплываем, нам трэба масаваць свае цягліцы, рабіць гэта штодзённа, не растрачваць сябе на розную лухту.
1: Мікола Дзядок перакананы, што ў замежжы варта не высвятляць адносіны адзін з адным, а акумуляваць свае высілкі на рэальных справах на карысць вольнай Беларусі.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Одні політв'язні виходять на волю, інші застаються у зняволенні, а ще й трапляють за крати нові. Пакуль що застається тільки розважати, які причини того, що в апошні тидні не відбулося чергове визволення білоруських політв'язнів. Вірогодно, узнікли нейкі тяжкості в перемовах, але надія на те, що вони будуть протягнути, ще застається, каже аналітик інформаційного центру «Позір» Александр Класковский.
2: Найперш на сябе звяртаю ўвагу тое, што не адбыўся ў меркаваныя тэрміны візіт спецыяльнага прадстаўніка Белага дома па Беларусі Джона Коула. Ён на пачатку траўня анансаваў, што праз 2-3 тыдні будзе ў Мінску, але так пакуль што і не прыехаў. Таму тут застаецца толькі гадаць, якія причины. Я думаю, что тут некие тяжкости возникли в перемовах и махчимые чинники наступные. По-перше, американцы почали ставить перед Лукашенком пытания про то, как политвязни, яких вызволяют, имели махчимость выбирать, чи съезжать с краины, чи заставаться. Потом Джон Коул у соковику упершыню заговорил про тое, что протяг репрессий – это ненормально. Мовляв, коли мы вызволяем людей, а потом улады белорусские новых саджают у турму, это не парадок, эту ситуацию треба менять. Так что вот такие задачки подкинули официальному Минску, и я думаю, что белорусское керавництво разважая. З іншого боку, не вырашено питання з транзитом белорусского калію. І гэта уже Лукашенко, я думаю, до американцев звертається і каже їм нешта такое, ось, що давайте тисніте там на Литву, тисніте на іншие столицы европейские. Ось стало відомо, що і у Києва відповідний ліст пішов з Держдепартаменту, каб яны забезпечили, допомогли у транзите белорусского калію. Я думаю, что ось про гэтые чинники перемовы, може, на некий час забуксовали, але все ж есть надея, что Джон Коул приеде у Минск и будет вызволена черговая партия, черговая группа политвязнев.
3: А сами вы, как думаете, насколько высокая вероятность того, что у найближший час улады выпустят еще одну партию политвязнев? Какие факторы внутри краины, чи так, на международной арене могут до этого подштурхнуть, до прикладу?
2: Ну, тут важно отзначить, что и американский бок, и Лукашенко не одной чи выказывали публично затекавленность у так званой великой угоде. Сенс якой, насколько можно зразуметь у тым, что белорусские улады выпускают усіх политвязнев, а взамен отримливают скасование большей частки американских санкций. Есть стимул и у Джона Коула, тому что ему эту миссию доручил Трамп, и мандат Коула обмежаваны, у восень, коли не помыляющий он сыходить, бо на год был выдадены. А с іншого боку Лукашенко так само, я думаю, он теперь отчувает, что это шанец таки выскочить из изоляции, снять великую частку обмежавальных мер американских, и такого шансу может не быть у перспективе. Это Трамп только звернул увагу на белорусское питание, его посылая там некие листы, подарунки и так далее. Коли у Белом доме будет инший керавник, то политика может быть более жесткой. Тому я думаю, что шансы на черговый приезд спецпредставника Коула и на вызволение, напевно, великой группы политвязнев есть и немалые. Причем мы бачим динаміку, що з кожним разом усе більше визволялося цих зняволених. Апошній раз у соковіку це було 250 чоловік. Тому з нейкої осторожної долі стриманості можна прогнозувати, що говорка буде йти, напевно, не про десятки, а про сотні політв'язнів, яких помилують і, махчима, частці дозволять застатися в Україні.
3: Коли новые вызволения отбудутся, то чи варто разглядать это как некий таки выник реального диалогу, чи соступок, и это однобаковая гульня Лукашенко с Заходом, чи все ж таки есть тут и там силы?
2: Ну, по-перше, Заход теперь не один, и мы бачим абсолютно разные подходы с боку администрации Трампа и с боку Евразвязу. Евразвяз заховывая жорстку такую линию трымается того принципу, что пакуль не будет неких системных изменений в Украине, то на заступки режиму Лукашенко идти не варто. Ну, а Трамп и ягоная команда, яны практикуют такий, так би мовити, транзакційний подход, близький более до такой прагматичной реал-політик. Мы бачим, что это працює. Тому можно прийти до висновы, что так, без санкций, конечно, у режима не было б стимулу выпускать политвязнев, але санкции працуют эффективно тогда, когда они сполучаются с дипломатией. И я думаю, что вот этот опыт команды Трампа может быть корыстный и для европейских политиков.
3: А как думаете, а чи треба демократичным силам и заходним партнерам идти на прямые перемовы с режимом Лукашенко для того, как вызволять людей? И где тут червоная линия? Вот что нельзя соступать?
2: По-перше, я хочу отзначить, что белорусские демократы демократичные силы только ускосно уплывают на контакты помеж Заходом и режимом, как на санкционную политику, так и на махчимый диалог. Я не ставлю питание про то, как это перетворилось в национальный диалог, але я думаю, что покуль что Лукашенко не в той позиции, как идти на перемовы с теми, кого он называет сбеглыми. Что тычется подходу, ти только тиснуть, ти перемовляться так само и идти на компромиссы с заходнего боку, то тут пока что демократичные силы выпрацовали такую формулу, что американские санкции хай размениваются на вызволение политвязнев, а вот европейские санкции, более мощные, варто разменивать только на системные измены у Украине. Але это такая максималистская позиция, я не уверен, что краины Европы, коли, например, скончится война и повстанет питание про то, что уведенные за соудел у агрессии санкции треба сдымать, я не уверен, что Европа будет так уже на 100% триматься своей принциповой позиции. Мне кажется, что у перспективе европейские политики так само могут сделать более гнутким свой подход до контактов с белорусскими уладами.
1: Апошнее буйное вызволение белорусских политвязнев отбылось в Сакавіку бягучага года. Тады на волю вышло 250 особ. По стану на червень помеж Менском и Вашингтоном у гэтым питанні официйная пауза.
0: Раніца з рацыяй.
1: И уже 29 хвилин на 9 в Беларуси, 29 на 8 в Польше. А на белорусско-польском помежье облачно и с опадками дождю. Днем чекается 20-21 градус тепла. Ветер усходний, паўднёва-усходний, 3 в порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск ниже за норму. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
0: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
4: Белосток и Подляшье.
5: 11 червня. Четвер. Як провести якасный час с семьей? Польская ассоциация педагогов и аниматоров «Тлянза» филиал у Белостоку запрашивает на уникальные мероприемства «Семейный день с Клянзой». Это махчимость спиниться, откласти телефоны и провести якасный час с близкими, отрымивая час лода от музыки, танцев и доброй забавы. Подчас мероприемства у студии культурной деятельности ассоциации «Клянза» выступить дитячая и молодежь група сучасного танца под керівництвом Едити Гуральчик. Після виступу діти та їх опікуни зможуть прийняти участь у сімейних танцювальних майстер-класах, у яких будуть пропоновані командні танці, танці у колі і рухомі гульні. Сімейне день з Клянзой почнеться о 17:30 у помешканнях по вулиці Вітуса. Центр імені Людвіка Забенгофа у Белостоку запрошує поудзельнічати у авторській екскурсії по виставі «Абу Уджаючи пам'ять Домініка Чапігі. Початок о 17-й годині. У Белостоку проходить 17-й прогляд молодого французького кіно. О 18-й годині у кінотеатрі «Форум» почнеться показ фільму «Фальсифікатор стагоддзя» у режисері Жан-Пола Саламе. Стартують 30-е дні «Соколки». Мероприємстві почнуться з сокольської орфографічної диктовки. Початок о 17-й годині у Харецької бібліотеці.
0: Афиша. Культурное життё регіону сьогодні.
4: Белосток і Подляшшя.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Генеральная директорка предприемства «Комболь» Татьяна Лугина прозвучала, что белорусы працуют не так,

0: Радио Рация.
1: А что почуем у ближайших новинах на Радио Рация? Папа Римский освятил новую вежу базилики Саграда Фамилия в Барселоне. В Украине примежить Белоруссию над дорогами почнуть натягивать сетки от дронов. Алесь Бялацкий обвестил про створение нового международного фонда. Больше скажет Анжелика Ляльковская. Уже праздня полная, 3 минуты.

0: Раніца з рацією.
1: 29 хвилин на 10 в Беларуси, 29 на 9 в Польше. А на белорусско-польском помежже облачно, местом махчимые еще опадки дождю. Днем чекается 20-21 градус тепла. Ветер усходний, полднево-усходний, 3 в порывах до 8 метров за секунду, атмосферный тиск ниже за норму. Вечером и ночью невеликая облачность, опадки не прогнозуются, температура плюс 14 градусов вечером, 11 ночью и 9 градусов тепла на раницу у пятницу. Новини спорту.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи. У ефіри новини спорту при мікрофоні Юра Здяшук. У ближайшие хвилини доведаємося про опошні спортовые події в Беларуси, транспоміжному регіоні і во всім світі. Многим іранським і африканським журналістам відмовили у видачі віз на чемпіонат світу, повідомляє The Athletics со спасилкою на Міжнародну асоціацію спортової преси. Некоторым представникам медіа був видадзены одноразовый уязный дозвол, тому коли они отправятся на матчі у Канаду в Мексику, то уже не смогут вернуться у США. Пресс-секретарь ФИФА подтвердил отримание листа от организации, додавши, что махчимость уезда Украины организаторы у вынику является питанием консульских и миграционных процедур. Нагадаем, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что любая команда, включающая завзяторов и официальных особ, якая квалификуется на чемпионат света, повинна иметь доступ в Украину, иначе чемпионату света не будет. А президент США Дональд Трамп подтвердил его слова. ФІФА отменила заборону на пронос бутылок с водой на стадионы под час чемпионату света 2026 года после негативной реакции с боку завзяторов и политиков. Першопочатковое решение про заборону бутылок с водой выкликало массовую критику с боку завзяторов и политических деячов. Одной из причин незадоволенности стала спякота, якая чекается в країнах-господарах будущего турниру. Позначается, что без уживания ваткости люди, находящиеся на стадионе, могут сутикнуться с проблемами со здоровьем. От этого часу наведывальникам матча у теперешнего мундиалю дозволено проносить на гульню одну пластиковую бутельку объемом до 590 мл у заводской упаковки. За заборони на пронос воды завзяторам довелося б куплять напої у кіосках, які представляють спонсори чемпіонату світу. Компанія газированих напоїв Coca-Cola і компанія по витворчості питної води Dasani. Жаночая сборная Беларуси по футболу в групповом этапе квалификации чемпионату света 2027 года заняла первое место в группе С Лиги С и вышла в плей-офф европейской квалификации. Переможцы четырех групп Лиги С и две наилепшие команды серед тех, кто занял другие места, протягнут отборочную кампанию у плей-офф. В первом раунде они проведут матчи со сборными, которые финишовали на других и третьих местах у своих группах Лиги А. Мінськ довідався суперника по 1-8 фіналу Кубка європейських чемпіонів по пляжному футболі. У 1-8 фіналу команда зустрінеться з венгерським Баньхадом. Матч відбудеться сьогодні, 11 червня. У випадку перемоги у цій зустрічі білоруська команда вийде у чвертьфінал, де згуляє з переможцем пари Екорис Італії, Кадис Іспанія. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович, номер 201 сусветного рейтингу WTA, соступила в первом раунде турниру WTA-125 у великобританским Илкли. В матче 1-16 финалу белоруска оказалась слабейшей за представницу Таиланда Ланлану Тарарурди, номер 94 сусветного рейтингу с ликом 0-2, 6-7, 6-7. Матч протягивался 2 години 10 хвилин. Белорусский форвард Вашингтона Илья Протас увайшов у символичную сборную наилепших проспектов АХЛ минулого сезона. У своем дебютном сезоне у АХЛ Протас-молодший набрал 66 очков за Херши, ставший шестым бомбардиром по выниках регулярного чемпионата. У листопаде он закидывал у 7 матчах запар, а у красовику набрал 6 очков у одной гульни, после чего отримал выклик у Вашингтон, за який дебютовал 8-го красовика супрот Торонто. Окромя Ильи Протаса у сборную увайшли брамник Уилкс-Берри Сергей Мурашов, оборонцы Адам Энгстрем с Лаваля, Картер Якимчук с Белвиля, нападающие Микаэль Бансинг Ньюгар с Гранд Рэпидс и Конста Хеленюс с Рочестера. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях Радио Рация. Я только нагадаю, что сегодня стартует 23-й чемпионат света по футболе, а на его период до 19 липеня у эфиры нашего радио специально для вас будут звучать додатковые выпуски спортовых новин по субботах и неделях о 10.05 раницы по польским часе и по белорусским часе, отповедно, об 11.05.
2: Спорт-экспресс.
0: Радио Рация. Тут живи Беларусь.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Раніца з рацією і 5 хвилин про щоденні простої справи, справи, які усе-таки ускладняють життя. Жихари Вітебщини скарджаться на захламлення дворів сміттям з-за переповнених контейнерів і несвоєчасовий вивоз відходів. У чим проблема подобних ситуацій у Білорусі і у вогуле кількі твердих битових відходів випрацьовують білоруси і яка статистика відносно європейських країн. На гэтую тэму з экспертам Альянсу «Зялёная Беларусь» Сергеем Комаром пагаварыла наша корэспандэнтка Татьяна Смоткіна.
3: Згодна з офіційними статистичними дадзенамі, які довелося знайсці, у Беларусі у 2022 годзе утварылася амаль 4 мільёны тонн цвёрдых камунальных адходаў. Гэта прыкладна ў сярэднім 430 кілаграм на жыхара ў год, што ў цэлым ніжэй па паказчыках развітых краін. Там прыкладна па 510 кілаграм на жыхара. Вось адкуль столькі смецця на аднаго чалавека і чаму статыстычны беларус амаль на 80 кілаграмаў менш выкідвае смецця, чым еўрапеец, напрыклад. И что он больше клопотится про экологию выходит?
4: Несколько факторов, которые здесь играют существенную роль в оценке этих статистических показателей в анализе. Во-первых, возможно, чисто для полноты картины нужно уточнить, что согласно официальным статистическим данным, цифра объема образования такого перевалила за 4 миллиона. То есть она сейчас считается в районе 4,5 миллионов тонн. Почему вот такая отмечается разница по отношению к более развитым странам, европейским странам? Тут как бы зачастую аналитики, ученые в сфере обращения с отходами проводят корреляции с стилем жизни, с уровнем жизни и с объемами потребления. В более развитых странах объемы потребления выше. Не только о продуктах питания идет речь, но и о бытовых товарах, одежде, прочих изделиях. И, соответственно, мы больше потребляем, мы больше выбрасываем, больше упаковки, больше отходов пищевых продуктов. Если мы приобретаем какое-то новое изделие, зачастую мы вышедшее за потребление старое выбрасываем. Соответственно, в европейских странах просто делают это больше, да, они больше могут себе позволить, они меньше экономят на каких-то вещах, ну и, соответственно, тут возникает разница. Важно отметить, что причиной может быть просто разные статистические подходы, то есть что входит в твердые коммунальные отходы в Беларуси, что входит, что не входит в твердые коммунальные отходы в Евросоюзе. И важный также фактор, как ведется учет. Зачастую учет в Беларуси происходит на объектах по сортировке, так называемых станциях сортировки или мусороперерабатывающих заводах, или на объектах захоронения, на полигонах, когда мусоровоз туда приезжает, загруженный отходами. Но при этом используется иногда, в частности для тарифов, нормативы образования отходов на человека, установленные законодательно.
3: Часто возникают проблемы с вывозом смети, и когда контейнеры, например, переполнены, и долгий час не вывозятся. Вот подобных роликов на эту тему можно шмат назирать там, у інтэрнэце вось беларусы здымаюць такія ролікі. Як вы лічыце, з чым гэта звязана? Не хапае ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы машын, там людзей ці што тут?
4: Да, безусловна, автопарк, контейнерный парк изношен в достаточной степени, недостаточен. Вторая, это как бы относительно открыто говорят. Где-то может быть, конечно, там и халатность, но с большего это, назовем ее так, материально-техническую недооснащенность и устаревший контейнерный транспортный фонд. Где-то это может быть, конечно же, и недоработка в части графиков вывоза, да, то есть графики вывоза устанавливаются нормативно, по, скажем так, шаблонам, а, условно говоря, там может быть какая-нибудь многоэтажка с большим количеством, там, я не знаю, многодетных семей. То есть, соответственно, они больше генерируют отходов, и график, периодичность вывоза должны быть адаптированы под это, то есть не до конца шаблоном. Такой комплекс причин я бы предположил в таких ситуациях.
3: Вы, как эксперт Альянсу «Зеленая Беларусь», все же таки, напевно, анализовали стратегию развития Министерства жилево-коммунальной господарки, которую она затвердила на ближайшие 10 гадоў. Што вось станоўчага і адмоўнага вы там заўважылі адносна і адходаў, і іншых там праблем, звязаных з ЖКГ?
4: Я бы адметіў із такіх негатыўных аспектаў, гэта, канешне, апределённая статыстычная недаставерность. То есть, в частности, в стратегии декларируется достигнутый уровень переработки коммунальных отходов в районе там 40%, выше 35% и до 40%, что является показателем достаточно развитых стран и что даже с цифрами самой стратегии не подтверждается, потому что параллельно в стратегии пишется, что у нас мощностей по сортировке отходов, по переработке отходов 1,1 миллиона тонн. Если мы имеем 4,6 миллиона тонн объема образования такого и 1,1 миллиона тонн сортировки, то мы как бы явно меньше 35%, да? Первый нюанс. Второй нюанс, что стратегия, к сожалению, во многом повторяет мероприятия, планы, активности, которые уже перетекают из одной программы, стратегии в другую на протяжении большого количества лет. Я бы даже сказал, десятилетий. Да? То есть десятилетиями мы говорим про РДФ топливо, десятилетиями мы говорим про депозитную систему оборота упаковки, десятилетиями мы говорим, что нужно объекты по сортировке и что нужно перерабатывать отходы тетрапак. А вот, как говорится, и ныне там. В чем новаторство? Если мы, по сути, повторяем одни и те же мероприятия, которые уже не были реализованы там 10, 15, 20 лет назад, стратегии назад, стратегии недостаточно реактивного подхода и перенимания лучших практик.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Я наздалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть нежей в ватерлинии, хоть сведая солодкий смак в вышине. Заплатил парафунках, сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знакомой. А зернецы на помощь завсюду есть нехтость сябров. По маниколе ничего не столим, один без одного.

Джей Мурч на хвалях белорусских радио рация 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, макчимы навальницы. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер изменливый, умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве.

Знову Юркеш на хвалях Белорусской радио рации. В минулой године были Юркеш, в этой године Юркеш, может и в наступной Юркеш, но популярно, коли популярно, тогда и популярно. Витаю, шановное господарство, четвер сегодня на календаре 11 червеня, это хвали Белорусской радио рации. Алесь Дубовец тут, традиционно зычу всем доброго дня, да и доброго настрою. Ну и запрошаю, тут еще Джо Стоун, так само Анна-Мария Йопек, Реликт, Дженесис, да и інше, я не буду всех перелічать. Ну а про ну, не ведаю, треба подлічить, конечно. Ну, хвилинок про 12-13. Напевно, не где так. Вы, поговорим с вами про одиноту. Так, вы доведаетесь, как одинота уплывает на здоровье. Оказывается, я ей признали смертно небеспечным для сердца фактором рызыки на ровные со шкодными звычками. Вот про это и поговорим. Напужаю когости, когости, может, порадую. Ну, тут такая вот, я кажу, кто на что учился, но...

0: Федерация.
1: Зрабіць такого виртуального кандидата. И каким мусил бы быть, как у Беларуси были сапраўдныя выборы?
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольше мне уразила.
3: Лишь не глядяши на гэтай репрессии, люди объединяются внутри краины и поза ее межами.
0: Радио Рация.

The Offspring на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье, нагадываю. Сегодня в день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, а макчимы навальницы. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер изменливый, умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже и за 0.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Россия будует новую военную базу каля мяжи с Финляндией. У Литве затримали подсанкционные автомобили из Беларуси. Посольство Польши у Минску изменило порядок запису на оформление карты поляка.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия будует новую военную базу каля мяжи с Финляндией, поведомляя финская вещальная компания. Поводле ее информации, у районе Петрозаводска ведется будовництво буйного военного городка, различенного на 4 альбо 6 тысяч войскоўцаў. На спадорожниковых здымках уже видать штаб, пляц. Усяго на территории плануется узвести больше за 50 объектов. Финские эксперты меркуют, что говорка может идти про размещение новой мотострелковой бригады альбо навод дивизии. При этом означается, что война супраць Украины, пакуль абмяжоўвае магчымасці Росіі хутка нарошчваць сілы на гэтым кірунку. Літоўская мытня у пункте пропуску Меднікі затрымала два аўтамабілі – Mazda і Jeep Cherokee по падазрэнні ў парушэнні санкцыйнага рэжыму. Паводле інфармацыі літоўскага боку, Mazda пакінула тэрыторыю Еўразвязу ў сакавіку бягучага года з літоўскімі нумарамі, але ў чэрвені вярнулася ўжо як аўтамабіль, зарэгістраваны ў Беларусі. Аналагічная сітуацыя адбылася і з Jeep'ом. Литовская мытня стверджает, что говорка идет про порушение правил экспорту у третьей страны и махчимый обыход санкций Евразвязу. У обоих выпадках улады завели администрационные справы, а дальнейший лёс автомобилю будет вырашать суд. Особенно означается, что обе две машины трапляют у категорию подсанкционных с объемом руховика от 2 до 3 литров и больше. По водле тлумачения мытни, для законного вывоза автомобилю с Евразвязу у третьей страны обовязково потребуется оформление экспортной декларации, якой у гэтых выпадках не было. Консульский отдел амбасады Польши у Минску поведомил про новые правила выдачи документов, которые начинают дзейнічаць от сёння. Теперь запись на прием по пытаниях, связанных с картой поляка, будет ажыццяўляцца выключно про систему Е-консулят. Змена датычыцца подолжения термину дзеяння документа, выдачи дубликата, а так само унесения изменов у даденное уладальника. У дипломатичной установе означают, что колькость месту для запису будет обмежованная. Так само подкресливается, что заявы на подолжение карты поляка не будут приматься, коли термин дзеяння документа уже скончился. Центр беларускай культуры у Беластуку сумесна з гмінай Заблуду запрашае на чарговыя майстар-класы традыцыйнага спеву. Сустрэча пройдзе ў межах серыі «Песні Беласточчыны» ў рамках праекта «Галасы падляшскай традыцыі». На гэты раз удзельнікаў чакае асаблівая падборка рэпертуару, звязаная з пазаабрадавымі, лірычнымі і бяседнымі песнямі, кажа супрацоўніца Центра беларускай культуры у Беластоку Інеса Гапанюк.
4: Удзел можа прыняць кожны, абы толькі хацеў паспрабаваць поспевать традиционные песни, которые спевали на Белосточчине. Все песни у репертуары майстер-классов забраны я праз Степана Копу. Степан Копа – это подляжский фольклорист, и он есть главным героем проекту «Голосы подляжской традиции».
3: Майстер-классы отбудутся сёлета 13 и 14 червеня за 11 до 16.00 у вязковой святлицы у Цялушках. Уваход вольный. Организаторы запрашают усіх зацікавленых жыхароў и гостей долучиться до сустрэчы и познайомиться с живой традицией подляжского спеву. Владимир Некляев шукает актеров для ролей Ягайлы и Ядвиги для юбилейной сцены. Письменник поведомляет, что до своего 80-годия рыхтует юбилейную вечерину, якая отбудется 11 липеня. По водле гунных слов, у межах импрезы плануется презентация нескольких новых книг, а так само показ сцены с драматичного твору про Ягайлу. Менавіта для этой сцены зараз шукают актеров. Некляев отзначает, что вечерина рыхтуется во Уроцлаве на пляцовце Национальной библиотеки Польши. Письменник подкресливает, что в программе будет представлена драматичная поэма, присвеченная истории Великого князства Литовского. Он так само опубликовал текст сцены и звернулся до театральной супольности с питанием, кто мог бы выконать этой роли. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз...
5: надвор'я.
2: Сьогодні у дзені на беларуска-польскім памежжі пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы. Температура паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер зменлівы умераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Нагадаю, чацвер сёння на календары 11 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацы. Алесь Дубавец тут. Чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна. Танок на Майдане Конга, Парамормы, Словіцкі, Тітан, Сталды і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут і зноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны вот белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Кейти Танстал на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, месяцами короткочасовые дожди, а максимы и навальницы. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер зменливый, умеренный, месяцами порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 11 червеня 1949-го народился Фрэнк Бирд, американский музыка, бубнач гурта ZZ Top. По иронии лёсу, Бирд, чьё прозвище перекладается як «борода» и як играе у самой бородатой музычной формации свету, бороды не носить, бо она небыто значно ускладняя игру на ударных инструментах. Звычайно, ён носить только в усы. Что тычется ZZ Top, дык стиль этого гурта можно вызначить як блюз-рок с элементами буги-вуги и хард-рока.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 11 червеня 1960-го народился Ник Халем, диджей и продюсер, удельник знакомитой британской команды Stereo MCs. И у таки самый день 61-го народился Роберт Бирч, вокалист этой команды. Увогуле Stereo MCs были заснованы у 85-м годе, працавали у жанрах электронной музыки, хаоса, эйси-джаза, трип-хопа и рэпу. Редкие коллективы здольные переварить такое разностайное меню.

98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 11 червня 1969-го народился Стівен Дрозд, американский бубнач и гитарист, удельник гурта «The Flaming Lips». Гэты гурт был заснаваны у 83-м годе и лічыцца важнейшим представником непсиходеличной сцены. Прославіліся за свой оригинальный дрэм-поповый саунд, пышные шматслойные аранжировки, мудрагелистые звонкие мелодии, а так само за эффектное концертное шоу и эксцентричный подыход до оформления альбомов.

0: Федерации.
1: Грузинская гостеприймальня демонструет миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине. Рация.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Россия будует новую военную базу каля мяжи с Финляндией. У Литве затримали подсанкционные автомобили с Беларуси. Посольство Польши у Минску изменило порядок запису на оформление карты поляка. У студии Анжелика Ляльковская. Россия будує новую военную базу каля мяжи с Финляндией, поведомляет финская вещальная компания. Поводле ее информации, у районе Петрозаводска ведется будовництво буйного военного городка, различенного на 4 альбо 6 тысяч войскоўцаў. На спадорожниковых здымках уже видать штаб, пляц. Усяго на территории плануется узвести больше за 50 объектов. Финские эксперты меркуют, что говорка может идти про размещение новой мотострелковой бригады альбо навод дивизии. При этом означается, что война супраць Украины покуль обмежевывая магчимости России хутка нарощивать силы на гэтым керунку. Литовская мытня у пункте пропуску Медники затримала два автомобили Mazda и Jeep Cherokee по подозрению у порушения санкционного режима. Поводле информации литовского боку, Mazda покинула территорию Евразвязу у соковику бягучего года с литовскими номерами, але у червені вернулась уже как автомобиль, зарегистрированный у Беларуси. Аналогичная ситуация отбылася и с джипом. Литовская мытня стверджает, что говорка идет про порушение правил экспорту у третьей страны и махчимый обыход санкций Евразвязу. У обоих выпадках улады завели администрационные справы, а дальнейший лёс автомобиля будет вырашать суд. Особенно означается, что обедве машины трапляют у категорию подсанкционных с объемом руховика от 2 до 3 литров и больше. Поводле тлумачения мытни, для законного вывоза автомобиля с Евразвязу у третьей страны обовязково потребуется оформление экспортной декларации, якой у гэтых выпадках не было. Консульский отдел амбасады Польши у Минску поведомил про новые правила выдачи документов, которые начинают действовать от сегодня. Теперь запис на прием по питаниях, связанных с картой поляка, будет ожидаться выключно про систему Е-консулят. Змена дотычится подолжения термину деяния документа, выдачи дубликата, а так само внесения изменов у даденное уладальника. У дипломатичной установи означают, что колькость места для запису будет обмежеванная. Так само подкресливается, что заявы на подолжение карты поляка не будут приматься, коли термин деяния документа уже скончился. Центр белорусской культуры у Беластуку совместно с гминой Заблуду запрошает на черговые майстер-классы традиционного спеву. Сустреча пройдет у межах серой песни Беласточчины у рамках проекта «Голосы подляжской традиции». На гэты раз удельнику чакая особливая подборка репертуару, связанная с пазаабрадовыми, лиричными и беседными песнями, каже супрацовница Центра белорусской культуры у Беластоку Инесса Гапанюк.
3: Удел может принять каждый, аби только хотел поспробовать поспевать традиционные песни, которые спевали на Белосточчине. Все песни у репертуары майстер-классов забраны я праз Степана Копу. Степан Копа – это подлажский фольклорист, и он есть главным героем проекту «Голосы подлажской традиции».
2: Майстер-классы отбудутся все лето 13 и 14 червеня с 11 до 16.00 у вязковой святлицы у Тялушках. Уваход вольный. Организаторы запрошают усіх зацікавленых жыхароў и гостей долучиться до сустрэчы и познайомиться с живой традицией подляжского спеву. Владимир Некляев шукает актеров для ролей Ягайлы и Ядвиги для юбилейной сцены. Письменник поведомляет, что до своего 80-годия рыхтует юбилейную вечерину, якая отбудется 11 липеня. Поводле гунных слов, у межах импрезы плануется презентация нескольких новых книг, а так само показ сцены с драматичного твору про Ягайлу. Менавіта для этой сцены зараз шукают актеров. Некляев отзначает, что вечерина рыхтуется во Уроцлаве на пляцовце Национальной библиотеки Польши. Письменник подкресливает, что в программе будет представлена драматичная поэма, присвеченная истории Великого князства Литовского. И он так само опубликовал текст сцены и звернулся до театральной супольности с питанием, кто мог бы выконать этой роли. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе сегодня дожди, часом с короткими прояснениями. Температура по ветра в складе до 20 градусов. У другой полові дня температура застанеться комфортной, але опадки периодично будуть вертаться. Вечером надвор'я крыху стабілізується, дощ ослабне альбо буде краткочасовий, і температура опуститься прикладно до 16 градусов. У целом день у нашем помежном регионе пройде под знаком вільготного і неустойливого надвор'я з дождями і облачностью.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: А тут координаційні ради, бо його довго-довго много переписували вже.
1: Дмитрий, глядзіце, координаційная рада, ну, по-перше, то, что вы критикуете, те, кто с тенши будет критиковать, это нормальная частка демократичного процесса. У нас прошло наше внутреннее меркование, и нават на этом этапе внутреннего меркования были критичные зауваги, и это абсолютно нормально. Другие критичные зауваги будут, я спадзеюся, на поседжении самой координаційной рады, но и коли громадство лишит, что треба критиковать, то только как критика была, что называется, конструктивной, по справе, а не тому, что это все треба выкинуть, тому, что треба выкинуть, то это абсолютно нормально. Здоровый процесс. Глядите, координационная рада у нас за 6 годов прошла певную эволюцию. То есть, спочатку это был орган, призначен особисто Светланой Тихановской. После она стала...
0: Деле вырашения кризиса. Так, это была кризисная ситуация. И, до речи, вот я с Луцкиной размовлял, и она нагадывая про то, что тогда, вот у Минска, у Беларуси, отбылось голосование, на тем голосованием за координационную раду неким чином, вот у тех варунках, у яких это было, богато-богато людей проголосовало. Зараз, конечно, такие личбы координационная рада не збирая. Но это просто ось моє ліричне відступлення. Так, справді, спочатку, коли було організовано, як такі представничі органи діля вирішення кризису.
1: Так, то есть спочатку это было именно в орган, таки дорадше при Светлане Тихановской. После координационная рада поступово робилась все больше и больше самостоятельной. Ну а зараз, покольки координационная рада, давайте говорить широ, признанная шмат якими краинами в якости представничего органа Беларуси, значит, а чего мы соромимся? Значит, мы повинны сказать, что мы представляем народ Беларуси. То есть у народа Беларуси была возможность проголосовать. Все желающие имели такую возможность проголосовать. Кто захотел, то и проголосовал. Ну, а то, что парламенты непопулярные, и то, что большинство выборщиков завсюду лишит депутатов парламента дармоедами, ну, это не новина, это мы все живем в демократичных краинах, вы бачите это в Польше, бачите это в Злучаных Штатах, это абсолютно нормально, но разом с тем парламент – это место для дискуссий, место для дебатов, место для обмена меркованиями, для острых спрешек, и такие органы все-таки необходимы, и все это признаюсь во всем свете. Там и для Беларуси так само потребны такие органы, и я решу, что Координационная Рада может стать тем органом, який поведет за собой громадство, при умове, конечно, что делегаты будут на это працевать.
0: Дякую велике за размову, за информацию. Я нагадаю, что размовляли мы меж иншим про Координационную Раду, но с нами был Юра Сезенькович. Ось!

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Так само зараз, 17.10, доклады часу Беларуси, 16.10, годинки показывают у Польши. Гра Беларуская радио рация, 98.1 FM, Белостоку, да и Грудня, 99.2 FM, Берсе, Белоподрядской, да и так само в интернете рация.com.

0: Радіорація. Рація.ком.
1: Итак, с Андреем мы працюкуем наш эфир, закрываем черговые темы, вызволение белорусских политвязней, затормозилось, такие вот информации приходят про то, что отбывается и будет отбываться с белорусскими политвязнями, что находится в тюрьмах да колониях, с былым политзняволеным Павлом Виноградовым, хуторец Сергей Апанович.
2: День с рацией.
3: Белорус затримливается. Початок нового вызволения людей, которые сидят за кратами. Что вы про это думаете?
4: Я думаю про это, то что я не понимаю, не очень понимаю слово «задерживается», потому что нам ведь никто ничего не обещал, никаких конкретных дат не называл. Все идет как бы своим чередом. Диктатура существует, значит, там есть политзаключенные, кто-то старается их оттуда вытащить, ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена...
3: Так, то, несколько дней назад, так, сапраўды.
4: То американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского, что вы неправильно поняли Тихановскую, она говорила не об этом. Тем не менее, мы же не можем не заметить, что приезжал этот пастор, который приезжал туда вместо Кола, к сожалению, забыл его фамилию.
3: Приезжал пастор, самого Кола не было, и он не ехал в Беларусь, да.
4: То есть приезжал пастор, уехал, и как бы когда приезжал и уезжал Кол, потом результатом этого становилось освобождение десятков людей. А пастор приехал и уехал, стало быть, не договорились. По крайней мере, пока, поэтому пока, наверное, и вышла эта новость про то, что все поставлено на паузу. Значит, я скажу вашим читателям и слушателям, политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И не надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу, не надо фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманней. Для него это все по-прежнему товар, и он хочет себе за это выторговать какие-то плюшки.
3: Ну, то есть он хочет подорожей продать этот товар, так я разумею?
4: Совершенно верно, это же просто бизнес. Есть товар, он лежит, его надо продавать. Продавать задешево не хочется, хочется продавать задорого. И как я понимаю, в последний раз этот пастор, если я все правильно прочитал между строк, предложил ему в обмен на освобождение поговорить с европейцами насчет там открытия портов, частичного снятия санкций, вот этого вот всего. И с европейцами как бы пастор поговорил, может там еще кто-то с американской стороны, но ничего, европейцы не отреагировали на это положительно, им по-прежнему кажется плохой идеей снимать санкции с Белоруссии просто так.
3: Ну вот глядите, был звонок французского президента Лукашенко, это есть частка этих переговоров, на вашу думку?
4: Может да, может нет, то что был звонок Макрона еще не помог, сам по себе звонок его не значит, возможно это хороший такой звоночек для начала какой-то нормализации отношений, но сам по себе звонок он пока ничего не знает. Дед смотрит, ему никто санкции снимать в Европе не хочет, и порты никто не открывает. Стало быть, что никаких освобождений, товар надо попридержать, возможно, на него поднимется цена, или покупатели станут разговорчивее. Вот и все, я думаю, тут замешано.
3: Дальнейший гандаль этим товаром, это будет от чего залежить?
4: У нас товар, у вас купец. Если на политзаключенных будет спрос, если кто-то из политиков будет хотеть за них что-то давать, тогда, соответственно, торговля людьми продолжится. Если за них давать ничего не захотят, соответственно, она не продолжится. Вот и все.
1: І такі гучыць коментарі. Павел Вінаградо перакараны, што цяпер наступіла чарга еўрапейскага гандлю, так званага за беларускіх палітвязняў, але не ведае, хто захоча. Што захоча Лукашэнка?

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: ЄС рыхтуе новы 21-й па ліку пакет санкцый супраць Расіі. Аднак асаблівая ўвага ў дакуменце надзяляецца менавіта Беларусі.
2: По словах старшыні Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляйен, абмежаванні мусяць быць уведзеныя такім чынам, каб Беларусь не служыла шчылінай для расійскага гандлю.
1: Новы пакет будзе закранаць сферы, якія, на думку Брусэля, аказваюць найбольшы ўплыў на расійскую эканоміку. Сярод іншага гэта энергетыка, крыптавалюта, гандаль і, што цікава, рыбалоўства.
2: ЕС прапануе ўвесці поўную забарону на імпарт расійскай траскі. Аднак пацярпець у гэтым выпадку можа рыбны бізнес беларускай бізнес-леді Людмілы Неронскай.
1: З 23-го года кампанія Неронская асвойвае квоты на вылаў рыбы ў Берынгавым і Аходскім марах, і новыя санкцыі могуць прынесці непрыемнасці сяброўцы сям'і Віктара Лукашэнкі.
2: Што можа быць у новых умовах з рыбным бізнесам Неронскай і Александра Машэнскага?
1: У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук пагаварыў пра гэта з журналістамі-расследнікамі з цэнтра бюро Ксеніяй Вязнікоўцавай і Александрам Ярашэвічам.
3: Не далее, как на нашем минулом эфире, мы с Ксенией разважали и обмярковывали и представляли нашим глядачам бизнеса Неронской, где значную долю, особливо в опошний час, вот именно рыбный бизнес мае значение. И, коли я не помыляюсь, наприконцы мы все ж таки, ну, вы пришли до высновы, тебя огучили такую думку, что у принципе есть все подставы, как этот бизнес потрапил под некие санкционные обмежевания?
4: Ну, с моей точки зрения, да, потому что у нас здесь есть сразу два как бы таких важных указателя. Первый – это связь с семьей Виктора Лукашенко. Мы уже, мне кажется, окончательно и бесповоротно доказали то, что в этом бизнесе есть финансовый интерес у клана Виктора Лукашенко, что они могли помогать развивать этот бизнес Людмиле Неронской, да, ну и опять же не забываем, что у нее есть еще и российская компания, где в партнерах есть фирма, которая связана с друзьями Путина, олигархами, братьями Ротенбергами, да, то есть как бы такой вот опорной точкой для ведения санкционной политики в отношении каких-то там субъектов, да, либо юридических лиц является то, что чаще всего там Беларусь, например, там поддерживает российское вторжение в Украину, да, либо способствует развитию этого бизнеса, да, либо связи с режимом. Но здесь у нас все это, если мы говорим о Неронской, безусловно, присутствует, да, поэтому ну, как бы, тут даже нечего думать, конечно, нужно санкции вводить.
3: Олесь, а у вас есть что с этой нагоды сказать?
5: Ну, накольки я ведаю, уже некоторая информация просушивалась у СМИ, что разом с пакетом санкций супраць России будут и санкции супраць Беларуси. Ведомо, что будут введены санкции да прадпрыемства военно-промысловой галіны, якая працуе фактично зараз на российскую армию, так? И так само впершыню вот огучили, что будут вводить санкции супраць рыбной галіны России, и у тым ліку кіраўніца Еўразвяза Урсула фон дер Ляйен сказала, что санкции супраць России и Беларуси, они мусят быть синхронизованы, как бы, да, как не было никаких шилин, потому что, ну, заборонивши, например, закупку рыбы из России, да, как они хотят это сделать, эта рыба раптом может перетвораться в белорусскую рыбу и плыть, как бы, в бок Евразвяза, как бы, по Припяти, Днепры, там, Нёмане и так далее, как бы, тому... Якби, ну, чекаем, поглядим, чи буде у списах Людмила Неронская, і чи буде заборона, наприклад, на імпорт білоруської рибної продукції у ЄС. Ну, тоді, звісно, це буде так само моцний удар і по Александру Машенському, бо він, звісно, для його основний ринки збиток – це Росія, звісно, але він і гандлює у Євразв'язі. Якби часом його продукцію можна там знайти, і коли є заборони…
3: Слухай, я тут часом з білорусами з різних країн контактую, мені розказують, що продукцію Санта-Бремера можна знайти на поліцах крамов і у Новій Зеландії, і в Австралії, і десь там у Бразилії, і невідомо ще де. То бок…
4: Ну, офіційно Машенський Зеленский же и его фирмы, насколько я помню, они не находятся под санкциями.
5: Ну, под польскими только.
4: Ну, под польскими, и то, насколько я помню, там, по-моему, Смашенского уже их сняли.
3: Ну, а зараз, коли будет это уведено, то это его закранете, не?
4: Безусловно, это очень сильно, я думаю, ударит по его бизнесу, потому что, если говорить там, например, про морские сезоны Людмилы Неронской, то это довольно новый бизнес, который только встает на вот эти вот бизнес-рельсы, да, там завод буквально вот был первый открыт там совсем недавно, там, ну, полгода, год назад, да, то есть холдинг Санта Бремер — это известная, как бы мощная такая корпорация, да, рыбная, которая известна не только там в Беларуси, в России, но и во многих европейских странах в том числе. Есть налаженные контакты. Машенский много, почти два десятилетия был почетным консулом Исландии, то есть, ну, он там тоже не последний человек там вот в той части света, поэтому, конечно, я думаю, что такие санкции будут мощным ударом, потому что пока на протяжении вот всех вот этих шести лет ему мастерски удавалось их избежать и дистанцироваться от вот этого токсичного режима Лукашенко.
3: Мы троху ухилились, дались.
5: Ну, крыху додам, навод и больше, чем 6 годов, потому что першиню его хотели внести в санкционный список после протестов 2010 года, и он тогда пролобьевал свое выключение из этого списка, как и зараз, как бы его так само хотели внести в санкционный список после протестов 2020 года, але он как бы домогся того, как его туда не включили, бо как бы нема доказов того, что он отримливает выгоду от связи с режимом Лукашенко. Ну, то бок такая спорная особа. Хтось сказав, что так він отримливає вигоду, так покажите яку. Якби я ведаю, що Білпол робив розслідування на гэтую тему. Тому поглядим. Тут варто почекати, що опублікує Євразв'яз і що там буде в этом списі. Одна справа, коли там буде під забороною, наприклад, експорт білоруської і російської рибної продукції у Європу, якби то тут как бы мощно они, напевно, не потерпят, потому что их бизнесы в основном, конечно, ориентированы на российский рынок. А бизнес Неронской только в уголе становится на ноги. Я не думаю, что они что-то в Европу продают. А вот коли, например, заборонят поставки рыбной продукции из ЕС у Беларусь, например, и в Россию, то, конечно, это будет для Машенского мощный удар, потому что всю эту наполуфабрикат, эти филе замороженные, он возит как раз-таки из Норвегии, из Исландии, то бок с краинов Евразвяза, и тогда фактично я не ведаю, где он будет брать сыровину для своей продукции. И он ловит рыбу у России так само, как и Неронская, но там невеликий объем, основная масса, насколько я разумею, где с краин Евразвяза.
2: І ўсё ж синхронізація санкцій супраць Росії і Білорусі. Наколькі тут терпять звичайні білоруси? Протягують Ксенія Візніковцева і Олександр Ярошевич.
4: Ну, я за гармонизацию и синхронизацию российских и белорусских санкций, но за те, которые непосредственно влияют на режим Лукашенко и ослабляют его, да, которые мешают финансированию этого режима. Если говорить там про такие санкции, как давайте, например, там белорусам, россиянам запретим там, например, въезд в ЕС, такие санкции, например, лично я не поддерживаю, потому что это совершенно никак не помогает как бы текущей ситуации. Такие вещи действительно сказываются на простых людях, которые могут совершенно не иметь никакого отношения к войне в Украине, да, или к репрессиям в Беларуси, а также являются жертвами вот этих обстоятельств. И, ну, действительно, да, если, когда санкции работают, и это видно по некоторым секторам экономики, что они наносят какой-то существенный ущерб, да, в том числе и экономическому положению внутри Беларуси, да, но как раз-таки санкции не созданы для того, чтобы, по сути, надавить и заставить выполнить какие-то определенные действия, да, и если говорить о том, насколько это влияет на белорусов, в первую очередь на белорусов, я считаю, влияют не санкции, а влияет Лукашенко и то, что страна просто погрязла в коррупции.
3: Але, синхронизация, на колькі ўсё ж такі яна потым у галовах палітыкаў і шараговых людзей ураўнівае ўвогуле Беларусь і Расію, беларусаў і расіян, і вот такое яно працуе ці не ўвогуле. Алесь, тваё меркаванне?
5: Ну, тут бы, конечно, оценку давать политикам, але с такого пункта глядишь вот наших расследований, нашего досвіду, я могу сказать, что калі б, например, были введены санкции только супраць России, а супраць Беларуси не, то это открывало такую вялізную шчыліну и магчымасці для той же России. Росіі імпортувати з Європи там ніяку продукцію, мікроелектроніку або там ніякі інші компоненти, які можна використовувати у там виробі ракет і так далі, праз Білорусь. Якби, да, тобто Білорусі не заборонено, Білорусь офіційно ввозить цю продукцію, а потім тупо перепродає її Росії. Тут якби яскравий приклад, про який ми робили, це якраз таки про от ці люксові машини, які ганяли з Європи праз Білорусь у Росію. Тому що з Європи в Росію гэтай машины нельга было завозить, а в Беларусь их можно было легально завозить. И гэтым як бы карысталіся у тым ліку наближенные до Лукашенко бизнесовцы, якія просто там тысячами гэтыя машины увозили у Беларусь, потому что гэта было магчыма, потом тупо их перепродавали в Россию и зарабляли на гэтым шалёные гроши. И тут размова як бы, ну, не только про машины, але и я як бы компоненты, да, зброї, якби, да, і варто пам'ятати, що Білорусь соудельниця війни, ну, не Білорусь, а білоруський режим соудельник війни, і ЄС хотів неяк покарати гэты режим за соудел у війні, коли і увёл санкції, якби, і фактично зараз, якби, от білоруська вся воєнно-промислова галіна, яна працює на Росію, якби, і санкції – це інструмент тиску на Білорусь, щоб вона змінила своє поводження. Не було б санкцій, не визволяли б політв'язнів. Як це відбувається зараз у ході от перемовів поміж адміністрацією Лукашенка і адміністрацією Дональда Трампа. Якби ми здимаємо санкції на Білорусь-Калії, здимаємо санкції на Білаві, а ви визволяєте людей. Ну, про це, до речі, і політв'язні многі кажуть, що їх визволили дякуючи тому, що були гэтыя санкції. Якби це, може бути, цинічно і не гучало, да, що йде такий от гандаль. Якби ви одно, а ви друге. Але да, Ксенія правильно сказала, що проблема у тим, що не в тим, що якби вводять санкції, а проблема у тим, що, ну, треба ж задавати питання, чому їх вводять, якби, да, тому що там Лукашенко тероризує свій народ, сажає в тюрму, тому що Путін веде війну супроць України, загинуть мирні жихари і так далі. Це перша причина санкцій.
1: У ефіры Еўрарадыё былі журналісты-расследавальнікі з цэнтра бюро Ксенія Вязнікоўцава і Александра Ярашэвіч. Яны расказалі пра новы пакет санкцый супраць Расіі і пра тое, як ён паўплывае на рыбны бізнес Неронскай і Машэнскага.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Дык Европе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні?
6: Людзі должны понимать, што никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
2: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
7: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Немецкий хоккейный союз выступил супроти вертания сборных Беларуси и России на чемпионаты свету. У организации заявили, что не подтримливаются удел этих команд у международных турнирах и лишить за участным измягчение обмежаванию. По воле представников союза, сборная не повинна отримливать махчимость выкористовывать международные споборництвы у пропагандистских метах. Ранее за протяг откеления Беларуси и России так само выказались хоккейной федерации Швеции, Финляндии и Чехии. Футболісты зборнай Германіі дапамогуць заўзятарам дабрацца на матч чэмпіянату свету супраць Эквадора. Сустрэча групавога этапу пройдзе 25 чэрвеня ў Нью-Джэрсі. Раней фанаты скардзіліся на высокі кошт праезду ад Нью-Йорка да стадыёна. Паездка цягніком туды і назад каштуе $98 замест звычайных 15. У адказ нямецкі футбольны саюз прапанаваў бясплатны аўтобусны трансфер для зарэгістраваных заўзятараў. Для поездки будут доступны 4000 месцев, а коли жадающих будет больше, их размеркуют с допомогой лотереи. Чемпионат света стартует 11 червня, а свой первый матч сборной Германии проведет 14 червня супраць Кюрасао. Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с сомалийским арбитром Амаром Артаном, якому отмовили во уезде в Злучшенные Штаты перед чемпионатом света 2026 года. Керовник федерации назвал этот выпадок сумным и отзначил, что ФИФА не может контролировать все процессы, связанные с решениями державных органов. По воле слову Инфантино, организация анализует ситуацию и шукает махчимые решения. Але пытанні бяспекі застаюцца прыярытэтнымі. Ён таксама падкрэсліў, што ФІФА з'яўляецца спартыўнай арганізацыяй і не можа ўплываць на рашэнні ўрадаў або праваахоўных структур. Нагадаем, Артан мог стаць першым у гісторыі суддзёй з Самалі на футбольным чэмпіянаце свету. Президент Злучаных Штатов Дональд Трамп заявил, что чемпионат света по футболу 2026 года уже стал самым поспеховым в истории по поводу продажу билетов. Трамп каже, что квитки на турнир раскупляются рекордными темпами, а такого узровню попыту ФИФА ранее не назирала. Он отзначил, что футбол, який у Злучаных Штатах звычайно называют сокером, традиционно не лишится самым популярным видом спорта в Украине. Тем не менш, цікавасць да чэмпіянату свету аказалася вельмі высокай. Прэзідэнт Злучаных Штатаў таксама паведаміў, што абмеркаваў падрыхтоўку турніру з кіраўніком ФІФА Джанні Інфантіна, які, паводле яго слоў, таксама азначыў беспрэцэдэнтны попыт на квіткі. У сваю чаргу заўзятары скардзяцца на іх занадта высокія кошты. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Падзел беларусаў праз меркаванне справа звычайная, як і падзел беларускіх палітыкаў, якія змагаюцца за новую вольную Беларусь і вызваленне палітвязняў.
2: Адныя лічаць, што варта падключыць да працэсу перамоваў еўрапейцаў, бо разам з США больш шансаў выцягнуць людзей з лукашэнкаўскіх турмаў.
1: Іншыя ж мяркуюць, што не. Еўрапейцы няхай займаюцца ціскам на беларускі рэжым, а вызваленне хай застаюцца за амерыканцамі.
2: Дзе тут рацыя? Рэдактар Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук паразважаў про гэта с политологом Аркадием Мошасом.
3: Вы разом со своим коллегом Рыгором Нижниковым опубликовали ваше бачанне вот гэтых процессов праз погляд на тую частку дым-сила у беларускіх, якія імкнуцца схіліць і европейских политиков и увогуле увести у мейнстрим беларускага грамадства думку, что с режимом трэба дамаўляцца, что новая рэчаіснасць прыйшла і гэтак далей. Ну, маўляў, перагарнуць старонку, умоўна кажучы, вот заклікаюць да гэтага працэса. Вы назвалі гэтыя дзеянні стакгольмскім сіндромам. Чаму?
4: Ну, потому что я не могу это, я не специалист по политической психологии и вообще не психолог. И мне абсолютно непонятно, каким образом, значит, люди, которые наблюдали действия режима на протяжении десятков лет, близко достаточно, будучи уже вполне взрослыми людьми, видели провал предыдущих попыток, значит, перезапустить отношения европейско-белорусские в 8-10 году, 15-20 годах, видели, как абсолютно не колеблясь и, так сказать, секунду лишнюю не думая, Лукашенко выбрасывает все договоренности с Европейским Союзом в тот момент, когда ему кажется, или в действительности возникают угрозы для режима. Они видели, как он легко отказывается, и как бы видели, и тем не менее, они возвращаются к ситуации, в которой, то есть, еще раз хотят попробовать то же самое, наступить на те же грабли, только в еще более серьезной и негативной, значит, геополитической остановке. То есть я не специалист по политической психологии, это должны говорить люди с другим профессиональным, значит, образованием. Я действительно это считаю стокгольмским синдромом, но вот так вот оно происходит. То есть как бы и логика этих людей приводит к тому, что они фактически говорят, что союзником в борьбе с режимом Лукашенко будет лично Лукашенко. То есть, ну, я этого понять не могу. Но я могу понять другое, что я на самом деле достаточно, мы с коллегой, с Нижниковым, мы достаточно серьезно озабочены тем, что европейцы, которым тоже нужно что-то делать, нужно отчитываться послам, которые якобы, которые вроде бы как должны сидеть в Минске, а сидят в Вильнюсе, значит, не имея возможности приехать в Беларусь. Идет какой-то процесс, что ну давайте, может быть, мы все-таки еще раз что-нибудь о чем-нибудь подумаем. То есть единство в Европейском Союзе поколеблено уже на сегодняшний момент. Но, конечно, я не вижу никакой подготовки к принятию решений о новой, так сказать, новой перезагрузке отношений с Лукашенко. Но, тем не менее, мы сочли важным для себя обозначить, что произойдет. То есть, если, значит, сейчас начнется новая перезагрузка, то я думаю, что часть политзаключенных скорее могут попрощаться с тем, что они в ближайшее время выйдут из тюрем. Новые люди будут, скорее всего, в них посажены для того, чтобы обеспечить Лукашенко новые переговорные козыри. А, значит, будет абсолютно предана в геополитическом смысле Украина, потому что, значит, в этой ситуации агрессия окажется безнаказанной, и все. Россия выиграет, если произойдет экономическая перезагрузка, потому что она будет меньше денег тратить на субсидии Лукашенко. И сама она тоже удостоверится лишний раз в том, что, значит, если занимать неуступчивую позицию и не идти ни на какие серьезные сдвиги в политике, то Европейскому Союзу в один прекрасный момент все это надоест, и он сам пойдет. То есть если значит, Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Вот, так сказать, люди будут ждать, что если они ничего не сделают, то Европейский Союз им подойдет. Ну, пока, я еще раз говорю, там единства позиции уже нет, насколько я понимаю, но и сдвига в сторону того, чтобы перевернуть страницу, тоже нет. Но, тем не менее, мы сочли необходимым для себя поучаствовать в дискуссии, потому что люди должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра тое, ці заступіцца Еўропа за беларускіх палітвязняў.
3: Калі узгадаць, што кажуць на дадзены момант, у тым ліку тыя людзі, якіх вы узгадываеце ў артыкуле, ну той же самы Кавалеўскі, да прыкладу, яны кажуць, што мы пакуль пра такія доўгатэрміновыя планы кшталту спынення рэпрэсій ці хаця б зніжэння ўзроўню рэпрэсій не кажам. Зараз самае галоўнае выцягнуць людзей з турам, трэба ратаваць іх жыцці, а пазней ўжо там наступным этапам будзем гаварыць пра магчымае там зніжэнне ўзроўню рэпрэсій. Таму как бы такіх мэтаў пакуль і не такіх глабальных, як вы кажаце, ну але мэту выратаваць людзей, ці можна яе дасягнуць, таму што вот я зараз хацеў бы да вашых слоў звярнуцца, калі я не правільна зразумеў, вы сказалі, калі раптам зараз Еўропа зменіць сваю пазіцыю і пойдзе шукаць кантактаў і пагадненняў з Лукашэнкам, то гэта наадварот узмоцніць і рэпрэсіі, людзі, якія маглі выйсці, не выйдуць, а новыя сядуць.
4: Да, я именно так и считаю. Потому что, когда вы делаете... Значит, вся эта логика людей, которые вот рассчитывают на то, что Лукашенко пойдет навстречу, она не подтверждается ни историей, ни прошлыми попытками, и ни какими-то, что ли, событиями, которые происходили бы внутри Беларуси. Этого просто нет. Поэтому они занимаются благими пожеланиями.
3: Калі мы казаць ўсё ж такі пра Еўропу і магчымае яе, ну вот вы сказалі, што адзінства ўжо няма, але яна трымаецца, і можна казаць, што там асобныя краіны, да, у іх там цікавая такая пазіцыя адносна і Расіі, і Лукашэнкі, але калі казаць пра Францыю, вось гэтыя кантакты і прыезд у Мінск кіраўніка французскай знешняй разведкі, вот гэта пра што сведчыць? Я ўжо не кажу пра звонок Макрона, там, ну, как бы, так само шмат цікавага.
4: Люди пытаются проявить инициативу там, где они, кажется, им кажется, можно засветиться хоть в чем. Я опасаюсь всерьез, что, в частности, белорусская политика Европейского Союза и некоторых его крупных стран, она делается людьми, которые просто должным образом, если хотите, не проинформированы. Они сами никогда Белоруссию не занимались. Сейчас им кажется, что ну давайте проявим инициативу, посмотрим, что получится. Вот я всерьез этого опасаюсь, что люди просто не знают или не помнят того, что происходило. А имея дело с вот неким интерфейсом в лице белорусской эмиграции, они как бы оказываются, если угодно, в плену каких-то таких абсолютно идеалистических и наивных представлений.
3: Mm-hmm. Ну, у своим артикуле вы все ж таки пишете про то, что Европа нарешті зрозуміла, зробила виснову и зрозуміла Лукашенку, логіку його дзеянняў і тое, што давяраць яму нельга. Ну, так, з аднаго боку зразумела, з другога боку ўсё яшчэ знаходзяцца палітыкі, якія хочуць паспрабаваць.
4: Да это даже, наверное, не палітыкі, это скорее какие-то, так сказать, бюрократы от внешней политики. Я говорил и в прошлый раз, я не вижу какого-то серьезного лоббиста или группы людей, которые выступали бы лоббистами перезагрузки отношений с Лукашенко. То есть вот есть люди, которым, им кажется, что начнем диалог, потом посмотрим, может быть, что-то из этого выйдет. Такие люди есть. Но кто-то, кто бы вышел, так сказать, на площадь и на знамени на своем написал, там, если не удастся перезапустить отношения с Лукашенко, то вот будут такие вот негативные последствия для Европы. Или, соответственно, ну, в общем, что-то такое. Я не вижу таких людей, я не вижу таких политиков. А, так сказать, дипломатия, искусство дипломатии, в общем, в известной степени состоит в том, чтобы зондировать почву, на всякий случай даже иногда это делается. Но так или иначе, громче всего говорят о необходимости перезапустить отношения с Лукашенко представители оппозиции, в том числе люди, которые многие предыдущие годы работали в офисе Тихановской, не получилось у них там так, то, не получилось раньше, они пытаются найти какие-то свои новые ниши. Но я думаю, что слава богу, что Тихановская пока сама, по крайней мере, занимает все еще позицию, которая является продолжением предыдущих принципиальных подходов.
3: Дякую великим. На жаль, треба развитываться. Я нагадаю, что с нами на сувязи был директор программ России Усходней Европы и Евразии Финского института международных отношений Аркадь Мошас. Скеровываю усіх, хто гэтага не зрабіў, пачытаць яго і яго калегі Рыгора Ніжнікава артыкул датычна тых працэсаў, якія, як ім бачыцца, адбываюцца ў апазіцыйных дэмсілах. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
5: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі. І з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: станция, охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: 98.1 FM у Беластоку и Гародні, 99.2 FM у Берасці и Белой Подляска. Так само нас можно почуть на сайте rac.com по всем свете, где есть интернет. Вы слушаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звичайно, в этот час крыху подробязней про надвор я расскажу на ближайший уикенд. Завтра, 12 червня, у пятницу, умовы надвор'я Беларуси будет вызначать атмосферный фронт, услед за яким почне поступать холодная поветренная масса с полночного заходу Европы. Чекается облачное с прояснениями на надвор'я, часом моцные дожди в особных районах навальницы. У ночи и раницы местами будет назираться слабый туман, ветер полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 7 градусов по заходе до плюс 16 по усходе Беларуси, днем чекается от 16 градусов до плюс 27 по восходних районах от 22 до 27 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск уночи будет слабо расти, днем істотно не изменится. У суботу, 13 червня, надвор'я будет вызначать активный фронтальный раздел. Прохолодная поветренная масса чекается в облачное с прояснениями надвор'я. На большей части территории республики так само дожди чекаются, местами навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер с заходней чверти умеренный и порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 8 до плюс 13 градусов, по полночному сходе до плюс 16 градусов, днем чекается от плюс 17 до плюс 20 градусов. У неделю 14 червня на территории Беларуси чекается перемещение фронтальных разделов с территории Польши, чекается облачное с прояснениями надворьем, на большей части территории республики и снова же дожди чекаются днем местами навальницы. Ветер заходней чверти порывистый, днем моцный порывистый, температура ветра ночью складе от 9 до 12 градусов тепла, максимальное днем чекается от 15 до 21 градуса со знаком плюс. Вот такое надворье на здороженьке чекает тягом ближайшего уикенду, ровите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Джей Морс протягивая наш вечеровый эфир, солнце смеется.

Европейцы намерены добиться одобрения Дональда Трампа для перемоги с Россией. В украинском Роуне открылась выстава «История белорусского супротива». Стало известно, сколько граждан Беларуси летась покинули родину. Про это и другие новости про 5,5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом. This Romeo is bleeding.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Менску вынесены прысуд сям'і, абвінавачанай у здрадзе дзяржаве. Беларуска стала лаўрэатам 66-га кракаўскага кінафестывалю. Выйшаў першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Менский городский суд 10 червеня вынес присуд семьи Корсаковых. Пелагию Корсакову завочно осудили на 11 годов позбавления воли за небыто здраду державе. И она рассказала выданню «Солидарность», что ее батьков Дмитрия и Татьяну Корсаковых осудили на 14 и 12 годов позбавления воли, а так само призначили штраф у 50 тысяч рублей. Их так само виноватили у здраде державе, а еще у незаконных денег со зброей и незаконным перемещением зброи праз мяжу. Зараз яны знаходзяцца за кратамі. Сутнасць абвінавачванняў афіцыйна невядомая. Кіберпартызаны раней расказвалі Белсату, што ўся сям'я працавала ў дзіцячым садку нумар 518 у менскім пасёлку Сокал. Маці выхавальніцай і кладаўшыцай, бацька рабочым. Пелагія Корсакова зараз з'яўляецца валанцёркай ва Ўкраіне, каардынатарам групы хуткага рэагавання на расійскія авіаўдары. Тема беларускіх палітвязняў зноў апынулася ў цэнтры ўвагі пасля працяглай паўзы ў вызваленнях. Што стаіць за гэтай паўзай? Як улады выкарыстоўваць людзей за кратамі ў перамовах з Захадам? І чаго чакаць родным зняволеных, распавядае былы палітвязень Павел Вінаградаў.
4: Я думаю пра гэта, то што я не понимаю, не очень понимаю слова «задерживается», потому что нам ведь никто чего не обещал, никаких конкретных дат не называл. Все идет как бы своим чередом. Диктатура существует, значит, там есть политзаключенные, кто-то старается их оттуда вытащить. Ну вот, пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена, то американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского.
3: По словам Виноградова, у севязни, которые сидят за кратами, товар для Лукашенки.
4: Политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу. Не надо фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманнее. Для него это все по-прежнему товар, и он хочет за это выторговать какие-то плюшки. Это же просто бизнес. Есть товар, он лежит, его надо продавать. Продавать за дешево не хочется. Хочется продавать за дорого.
3: Сподар Виноградов каже, что покуль не ведая, коли настанет наступная хваля вызволения, але упэўнены, что это отбудется у хутким часе. І аб культурных падзеях. Рэжысёр Александра Кутінь перамагла на 66-м кракаўскім кінафестывалі, адным з самых прэстыжных фестываляў кароткаметражак у Польшы. Яе стужка «Усе яны мелі імя Анжаліка» атрымала «Залаты лайконік» – прыз за найлепшы польскі кароткаметражны гульнявы фільм. Спадарня Александра вучыцца на трэцім курсе рэжысуры ў варшаўскай кінашколі. У Беларусі яна займалася фатаграфіяй, калажам і анімацыяй. За апошнія гады зняла некалькі студэнцкіх работ и музычных клипов. Так само Александра ладила выставы своих фотографий и коллажей у Польши и Беларуси. У Менском выдавестве «Калаград» вышел с друку первый академичный китайско-белорусский словник, распрацаванный совместно Институтом китаязнавства имя Конфуция БДУ и Институтом мовознавства Национальной академии наук Беларуси. Амаль 1000-сторонковый словник смешая больше за 30 тысяч слов и фразеологичных выразов с участной китайской мовы с отповедниками на белорусской мове. У слоўніку пададзеная агульнаўжывальная, размоўная, састарэлая лексіка, навуковыя, тэхнічныя, медыцынскія і грамадска-палітычныя тэрміны. Выданне ўключае транскрыпцыйную табліцу для перадачы кітайскіх складоў на беларускую мову. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сегодня увечеры на нашем белорусско-польском помежже пануе пераважно облачное с прояснениями на дворе. Зараз температура поветра от плюс 13 до плюс 16 градусов, махчимы дожди до навальницы в регионе. Ветер паўднёвый, умерен от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чакается от 8 до 10 градусов тепла, будет облачно без істотных опадков. Температура поветра завтра днем в складе от 17 до 19 градусов со знаком плюс чакается в облачное на дворе, синоптики надали прогнозуют опадки. Атмосферный тиск істотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Save me from drowning in the sea.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 11 червня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції наприкінці чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я, Кирило Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Спадар Робі Вільямс уже співає один зі своїх самих найліпших треків, на мій погляд, «The Road to Mandalay». Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години шмат якісної, приємної та цікавої музики послухаємо на вольній хвалі, рівно як і корисної цікавої інформації. Далі у наших радіокулісах чекають Поліна Республіка, Гару, Хурма та інші обітні виконавці. Вже літерально праз 3 хвилини, 4 хвилини прогучить передача з архіва Ніви у виконанні Яна Мордані. Він уже полістав тидньовик, як мислово для нас. Одразу за ним для самих маленьких прогучать казки малышам, а ровно 22:30 поводу белорусского часу нас чекає передача «Рацию подорожжа», где были, что бачили наши коллеги, белорусские журналисты, и обовязково расскажем. Заставайтесь с нами, будет, как завжди, вельми цікаво.

0: Радіо «Рація». Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордань.
3: Ніва з 7 кастричника 1973 года. 1 вересня 1973 года у суботу мне удалось быть на дожинковой вечерине у Плёсках. Запросили меня члены гуртка БГКТ. Эта урочистость отбылась в клубе. Коли я вошла в середину, одразу кинулся мне в очи дожинковый вянок, который висел на стене. Побач с ним были повешены дожинковые плакаты. На сцене стоял стол, богато прибраный щелетним урожаем. Были там яблоки, груши, огурки, помидоры с Плёсковского огорода. Самодельники гуртка спекли традиционный бохан хлеба с щелетнего жита. На вечерину были запрошены начальник гмины в Храбалах Миколай Лавко, солтыс Миколай Акуфриюк и передовые господары с Плёсок. На самом початку Ирина Павлючук сделала доклад об достижениях плёсковских господаров. Потом отбылась мастацкая частка. Плёсковская молодь декламовала белорусские верши и спевала народные песни. До поздних годин вечера отбывалась танцевальная вечерина, написала Анна Лазовик. Доведалася я, что в Михалове на рынку можно купить поросяток. Поехала. От фольварков до мастисков так меня стросло, что Мартинова Ганула мусила зараз мне на живот збанок ставить. Думала я, что это опошние хвилины моего життя. Певно, кишки закрунулися. Коли сняла збанок, зробилася легче, и я, згодно с планом, поехала на рынок. Купивши поросяток, вертаюся до мов гэтай самай дарогай. Вядома, кожнаму, калі рана ўстанеш, дык сон змарочыць. Я аба перлася аб клетку і заснула. Прачнулася ў канцы тапалян і войкнула са здзіўлення. На сярэдзіне смаловачкі кабылка мая стаіць, як прыбітая цвікамі. Побач на дарозе гусак штук 15. Галошы і незнаёмая бабуля з унучкаю. Яны ўюцца і плачуць. У чым справа? Ад сонечнага тепла растапілася смала і зусім як у пекле. Усе мы прыклеіліся да смаляной дарогі. Бачу, да сустрач едзе матацыкл. Брызгі смалы аж пад неба ляцяць. Думала, што трапіла ў пекла, аб які мне калісьці бабка расказвала. На матацыкле ўявіла сабе Люципера, бо быў цэлы вымазаны смалою. Говорили люди, что в тот день был у Михалове директор дорожной установы, але побоялся ехать этой дорогой и поехал через Жедню. Шкода, что он не приклеился до этой смолы. Добро было б, каб сам за життя познал я, что такое дорожное пекло, якое людям створил, написала суседка Михалина.
4: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
5: Радио Рация. Тут жыве Беларусь.
6: Сказка «Малый сан» мне так

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.

0: Русская радио Рация. Рация.com.
1: Европейцы намерены добиться одобрения Дональда Трампа для перемоги с Россией. В украинском Ровно открылась выстава «История белорусского супротива». Стало известно, сколько граждан Беларуси летась покинули родину. Про это и дальше новины про 4 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Коладьон с бородой», мы протягиваем. 11 червня 1949-го народился Фрэнк Бирд, американский музыка, бубнач гурта ZZ Top. По иронии лёсу, Бирд, чьё прозвище перекладается як «борода» и як играе у самой бородатой музычной формации свету, бороды не носить, бо она небыто значно ускладняя игру на ударных инструментах. Звычайно, ён носить только в усы. Что тычется ZZ Top, дык стиль этого гурта можно вызначить як блюз-рок с элементами буги-вуги и хард-рока.

11 червня 1959-го народился Джеймс Хью Кэллам Лори, ти просто Хью Лори, ангельский актер, профессийный пианист, сценарист, режиссер, продюсер, письменник и спявак, ведомость якому принесли перш за все роли у британских комедийных телесериалах «Черная гадюка», «Шоу Фрая и Лори» и «Дживс и Вустер», а так само головная роль у американском телесериале «Доктор Хаус». У жнивни 2010-го Хью Лори узначали у рейтинг самых высокооплатных актеров, якія здымаются у американских драматичных телесериалах, а у 2011 годе был включен у книгу рекордов Гиннесса как актер, который притягивает до экранов телевизоров наибольшую аудиторию.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 11 червеня 1960-го народился Ник Халем, диджей и продюсер, удельник знакомитой британской команды Stereo MCs. И у такий самый день 61-го народился Роберт Бирч, вокалист этой команды. У вогуле Stereo MCs были заснованы у 85-м годе, працавали у жанрах электронной музыки, хаоса, эйси-джаза, трип-хопа и рэпу. Редкие коллективы здольные переварить такое разностайное меню.

98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 11 червня 1969-го народился Стивен Дрост, американский бубнач и гитарист, удельник гурта «The Flaming Lips». Гэты гурт был заснаваны у 83-м годе и лічыцца важнейшим представником непсиходеличной сцены. Прославіліся за свой оригинальный дрэм-поповый саунд, пышные шматслойные аранжировки, мудрагелистые звонкие мелодии, а так само за эффектное концертное шоу и эксцентричный подыход до оформления альбомов.

0: Беларуси съезжая молодь, это абсолютно разумело.
1: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы разум.

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.